острые пыль, а не живи волк. Я хоть запахну из скотра хаты, а то волк не заходит в лес, волк не заходит. Жили были два соседа, богатый ведьмак и бедный добрый человек. Бедный купил коня и на саван выдал, а богатый взял тренажер, точил землю и почал гуляться. Веркулю все прозатил, но уж бьем голову, а стал лучше. Веркулю все прострой, хитрый, да весь стал лучше, стал лучше. Он прыгнул все прострой, эти тогда и ноги срабились лучше. А ты он полетел, задушил коня, а бедный лошадь вынял. Волк бежит назад бежал, чтобы отвернуться назад на человека. Человече, я прыгнулся про струхи, можно ты весь танцы, любишься, человече, Меркулий все треть.

0: можно делать, что река предпринимается.
1: Что?
0: Что река предпринимается?